пассажир пришли. А я Кало топит. Кепа маю, Кало. Лениться. Смотри, Юрия попал он того музею. Тут все солнце нас не жальнет. Тут чокер.